0: Я подумала, у вас, конечно, доказательства, факты.
1: Сейчас, вот и все, кажись. Вот так. Теперь держи жердину, сестра. Крепче.
0: Держу.
1: Крепче хватайся. Вот так. Вот так, давай.

0: привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер.
1: Ну что ж, да, мы рады всем, кто к нам присоединился в этом эфире. Сегодня мы обсуждаем очередной фильм. Называется он «Волчок» 2009 года. Это российская картина режиссера Василия Сигарева. Его кинодебют – это театральный режиссер, возможно, знатокам театрального искусства известный, наверное, такому широкому кинозрителю известный в меньшей степени. Ну и фильм, который мы выбрали сегодня для обсуждения, это психологическая драма. Он достаточно сложный, он имеет категорию точно 18+, о чем мы сразу говорим. Вот. Ну и, Оль, ты его выбрала. Расскажи, наверное, с чем связан твой выбор и немножко про сам фильм.
0: Ну, если честно, я не очень люблю такие тяжелые фильмы. Они надолго отпечатываются в моей душе. В общем, я долго думаю. Потом, ну, они, конечно, поучительные, и вот эти истории следует рассказывать. Но все равно вот смотреть такие картины мне лично тяжело. Но я столько о нем слышала, об этом фильме, что ну, я просто подумала, что надо все-таки посмотреть, что же там обсуждают люди, от чего они в шоке и что они не могут забыть. Поэтому я как-то раз солнечным днем села, включила «Волчок» и начала его смотреть. Ну, собственно, смотрелся он в плане фильма, кинокартины довольно легко. Он не очень долгий, там, по-моему, полтора часа всего фильма. Ну, что-то около того. Опять же, нет большого обилия героев. Здесь у нас главная героиня девочка, которой 6 лет. Мы даже не знаем ее имени, и мы даже не знаем имени ее мамы, которую играет Яна Троянова, и мы не знаем имен других героев, собственно. Но это не важно. Важна сама история, которую нас погружают вот прям с первых секунд. Мы понимаем, что главная героиня Яна Троянова, она беременна, и она попадает в тюрьму, и, собственно, девочка рождается и попадает к ее матери, к бабушке, то есть своей, и живет с ней всю свою детскую сознательную жизнь до того момента, когда мы как раз-таки знакомимся с этой девочкой. Естественно, как бы о каком-то воспитании, о какой-то материнской заботе, любви здесь речь не идет, потому что маму, значит, выпускают из мест не столь отдаленных, и вот здесь у нас начинается вся эта история. Вася, вот расскажи, ты как вообще, вот тебе было тяжело смотреть этот фильм?
1: Фильм, конечно, тяжелый, непростой. Если говорить просто про технические моменты, связанные с невизуальным восприятием, то могу отметить, что, наверное, большая часть сюжетных поворотов понятна, хотя не все подзвучивается диалогами героев, но есть закадровый голос, да, девочки, уже выросшей, которая описывает чувства, происходящие события, какие-то основные моменты, и это позволяет, ну, не запутаться в сюжете. Сам фильм, он достаточно короткий по хронометражу, там 1:25 всего, и тут, ну, вот я прочитал, что многие сцены при работе над картиной вырезались и, наверное, решили в итоге оставить, ну, может быть, самые удачные или самые яркие детали. В этом смысле я скорее за такой выбор.
2: Потом мать рассказывала бабке, как встретила дядю Колю. А дядя Коля спал.
3: В поезде его подцепила. Сургута едет с вахты. Туда-сюда глядим любой. Все в вагоне, ресторане время. Потом со мной вышел. Домой не поеду, говорит. У тебя буду все. Разведусь туда-сюда.
4: Дерьмо, чтобы...
3: Куда денется, когда разденется?
4: Ну, дай бог, чтобы.
3: При деньгах видно.
4: Дай бог, чтобы.
3: При деньгах, при деньгах. Ну, а ошейник и золотой. И коньячину одну глушит.
1: Если вот с точки зрения такого психологического эффекта рассматривать, действительно, фильм имеет огромную плотность таких сложных моментов, драматических моментов, когда мы видим отношения мамы и дочери.

0: или их отсутствие. И здесь вот эта тема брошенных детей. Ну, тут очень много контекстов, да. С одной стороны, мы... Ты сказала, что главная героиня девочка, да, может быть, кстати, главная героиня это как раз мама, да, которую мы видим глазами девочки из вот этого детства. И это не просто неустроенность, да, это вот такой тип, когда мама действительно оказывает очень разрушительное воздействие на своего ребенка. И, возможно, здесь есть какая-то история собственной травмы. Это у нас ну, не очень раскрывается в фильме. Но то, как мама себя ведет, мы понимаем, что она абсолютно асоциальна. Она всегда такой была и, видимо, такой останется. Да, что происходило в ее детстве, мы не видим. Но вот у нее сформировалась определенная модель поведения. Она другой быть не может. И мамой для ребенка быть не может. Она не может любить, она не может... создавать привязанности, ей, наоборот, ребенок в ее глазах, ну, как некое ограничение свободы, и к этой свободе она стремится, да, она хочет получать удовольствие от жизни, и ребенок в этом смысле определенная помеха. Ну, а девочка, она, наоборот, стремится получить какую-то заботу, привязанность, которую у матери нет. Вот, и здесь, соответственно, возникает тема зависимости, тема любви к тому, кто тебе делает больно, и чем этот человек делает тебе больнее, тем как будто бы ты все равно хочешь в нем найти что-то прекрасное. На самом деле очень, конечно, много таких грустных моментов, которые заставляют поразмыслить о том, что все равно какая бы мама ни была, наверное, она в глазах многих детей, кто, в принципе, маму видел, остается мамой. Да, и можно ли любить того, кто разрушает, это тоже такие риторические вопросы, ну, на которые сложно найти ответы. При этом мы видим, что девочка создает какой-то свой немножко выдуманный мир, да, и вот, наверное, где-то здесь ее там, воспоминания граничат с какой-то фантазией, потому что непонятно, то ли какие-то моменты она выдумывает, то ли они действительно были, ну и сама она вот, рассуждая про это, говорит и рассказывает, что все так было, может быть, а может быть, это ей просто показалось. Ты знаешь, отмечают, что фильм, несмотря на то, что он достаточно страшный, и некоторые критики его назвали чернушным, в том смысле, что очень много ну, вот таких трудностей жизненных, неустроенностей показано на экране. Но, несмотря на то, что он действительно страшный, он одновременно красивый с точки зрения визуала. Вот давай немножко про это попробуем поговорить. Да, действительно ли мы видим какие-то эстетически привлекательные моменты, несмотря на то, что сам фильм про очень-очень такое сложное нам повествует. И немножко, может быть, про главных героев поговорим. Ну, наверное, в первую очередь про маму с дочкой, ну и, может быть, про некоторых второстепенных персонажей в том числе.
1: Ну, опять же, отмечу, что в фильме много мата, опять же, плюс 18, друзья, детей мы не пускаем к этому фильму. Вот, много таких нелицеприятных каких-то моментов. Что касается визуала, ну, я бы сказала, что здесь вот такой контраст. Есть такие темные тона, допустим, вот девочка сидит у окна, да, ждет маму по ночам и включает лампу, да, и мигает свет в окне. Вот это в плане вот, картинки яркости очень запоминающийся такой момент.
2: Потом были еще и еще дяди. А потом мать стала появляться дома все реже и реже. Она приезжала на машине и привозила нам с бабкой гематоген и изюм. Иногда еще сгущенку. Это случалось раза два в неделю. Но я ждала ее каждый вечер. Сидела на подоконнике и жала кнопку на настольной лампе, чтобы мать видела, что я не сплю, что я жду.
1: И я еще очень запомнила, когда девочка идет через лес, ну, это, получается, деревенское кладбище какое-то, и она идет через лес. Это солнечный такой яркий день, березки, И вот она идет через этот лес, тоже очень яркая картинка. И тоже яркая картинка, когда она идет к железнодорожным путям. Там такой насыщенный синий цвет преобладает во всей вот этой картине. То есть мы видим, как светит луна, как проезжают поезда, и она сидит на этих рельсах. Не только какие-то диалоги давят на психику, но и мы видим вот некие контрасты цветовые здесь. Если говорить о каких-то вот запоминающихся мне моментах, она пыталась найти друзей или как-то развлечь себя, девочка, и ходила на кладбище, наблюдала за тем, как хоронят людей. И тут она увидела, что хоронят мальчика, примерно ее ровесника, и начала к нему ходить, ну, как бы на могилу в гости. Вот. И вот такой вот у нее друг получился, с которым она общалась, с которым она как-то вот как будто бы взаимодействовала. Это тоже такой довольно тяжелый момент. Мы понимаем, что не то, что даже родственники с ней общаться не особо хотят. У нее и друзей нет, и хорошо, что ее не затравили, потому что ну, в реальном мире такое бы вполне могло случиться. Девочка странная, у нее странная речь, у нее повторяющиеся вот эти предложения, да, то есть там не нужен мне этот ежик даже. Когда в фильме, в каком-то тяжелом, особенно фильме, преобладают сцены с животными, я не могу. У меня сразу просто вот слезы. А в этом фильме как раз вот есть две сцены, где присутствуют животные, и я вот тоже мне это очень запомнилось. Что касается второстепенных персонажей, здесь у нас бабушка, которая переживает все-таки за свою дочь, но она тоже не знает, что делать с девочкой. Тоже она как бы живет по наитию. Ну, каждый день одно и то же. Эти приходящие, уходящие любовники мамы. И в конце концов у нас появляется персонаж. Это ее сестра. Сестра, значит, мамы девочки. И тут тоже мы видим контраст, что она хоть как-то заботится. То есть она вот именно приняла ответственность за ребенка, чего не сделала героиня Яны Трояновой.
3: Что за дела?
4: Мать, что ли?
3: Фамилия как?
4: У кого?
3: У тебя. Аниськин?
4: Нет.
3: А как?
4: Так я ее, что ли, сюда привел.
3: А кто?
4: Не знаю, люди.
3: Какие люди? Фамилия?
4: У кого?
3: У людей.
4: Откуда я знаю? Я что, спрашивал?
3: Узнавай.
4: Где вам узнаю? Люди и люди.
3: Где хочешь, там и узнавай, понятно? Завтра приду, если не узнаешь, увидишь, что будет, понятно? Пошли.
4: Если бы она под поезд попала.
3: Не твое дело, пошли.
1: Кто, Вася, тебе из этих персонажей показался наиболее адекватным в этой картине?
0: Слушай, ну мне кажется, здесь нет попытки показать, что кто-то из них более адекватный, кто-то менее. Да, здесь такая в целом картина как будто бы безысходности, потому что все персонажи, они, ну, не идеальны, мягко говоря. То есть никто девочке все равно как будто бы любви не дает. Да, и эта тетя, она не заменяет маму, да, и девочка совершенно к ней не относится как к маме, несмотря на то, что в какой-то период она с ней живет в течение нескольких лет, да, и при этом все равно пытается там каждый раз там дождаться маму и ловит вот эти сигналы, и, наверное, в прошлом самой мамы как раз что-то было такое, да, что привело ее вот в такое состояние. Поэтому какие отношения были между мамой и бабушкой, мы тоже не знаем. И почему мама все время должна убегать, да, от чего она убегает. То есть в конечном итоге мы приходим к выводу, что мать – это тоже жертва. Наверное, это ее здесь не оправдывает, это скорее ее в некотором смысле объясняет, да, потому что сопереживать ей очень сложно в этом нарисованном мире, да, и как будто здесь все показано вот в таких красках некоторой безысходности. И когда мы видим, что ребенок ищет некого убежища на кладбище, и понимаем, что, наверное, ей ощущается там безопаснее, чем дома, да, это выглядит совсем грустно. Ну и, в принципе, получается, что когда мама каждый раз уходит, может быть, это для ребенка и неплохо, да, потому что если бы она оставалась, учитывая весь ее социальный образ жизни, наверное, было бы вряд ли лучше. Но мне кажется, мы главную героиню ты так и не описал.

0: У нас, конечно, будут организованы и...
1: Германа улицы.
2: Вот. Сейчас я слышу, пространство много. Ну, эхо такое, что вышло на такую широкую улицу.
3: Центр города, вот я не побоюсь этого слова, он для нас совершенно недоступен. Центр города. Ремонт и делают, но тактильных дорожек-то нет.
4: На учете в обществе слепых состоит

0: Бликто потерял зрение в студенчестве. Несмотря на это, закончил коррекционную школу и знает шрифт Брайля. В педагогическом колледже получил диплом учителя музыки. Сегодня его образование не просто корочка. Работая тренером по мобильной грамотности, он помогает другим незрячим людям открывать новые возможности через смартфон.
1: Я открыл приложение Be My Eyes. У меня сразу же открывается камера. Делаю снимок.
2: Сделать снимок, кнопка. Синяя коробка термометра на деревянном столе.
0: Незрячие могут прибегнуть и к помощи волонтеров. Приложение соединяет с человеком из любой точки планеты по видеосвязи.
3: Обычно просят прочитать текст, то есть наружность предмета описать. Можно побыть волонтером, буквально не выходя из дома, то есть буквально не прикладывая особых усилий. Вот, я решил, что это самое меньшее, что я могу делать для людей.
4: И вот часто поступают звонки?
3: Звонки поступают, дай бог, раз в месяц, потому что незрячих в приложении чуть меньше 500 000, а волонтеров 4 миллиона.
5: По поводу телефона, да. Вот получается, у меня чатов очень много. Садиковских 2 чата, да, родительский такой, на танцах 2 чата, там, потом с ритмики, с предшколы, она же мне много куда ходит. И представьте вот эту информацию, как вот мне читать. И вот в обществе, да, мне подсказали, что есть такая функция специальной возможности, Talkback называется. И он все озвучивает.
0: Специальное приложение позволяет и работать за компьютерами. Пройти обучение можно онлайн.
6: Освоив клавиатуру, я могу, допустим, ознакомиться со всеми документами, которые у нас имеются у учредителя. Поэтому я открываю документ, и он мне читает. Можно выучить алфавит по Брайлю, но читать это очень сложно. Школьники, конечно, умеют читать, те, которые тотально незрячие. Которым нужно, они обучают.
7: То есть это вот прибор для письма по Брайлю.
0: Арьяна Самоганова за столом дома.
7: Тут 18 строк. Пишу я, получается, справа налево. А читаю зеркально, когда переворачиваю лист слева направо. Пишу я грифелем. Я ослепла в 3 месяца. У меня был такой диагноз, называется ретинопатия недоношенных.
8: Каждому человеку даются те испытания, которые он может вынести. Я начала просто искать, я связывалась со всем. Я разговаривала со всей Россией, да, у меня были долгие ночи. Я сидела в туалете, потому что там у меня было 2 сына, которые один студент, один школьник, муж, который работал, им надо было спать. Ну вот помощь, вот как адаптировать человека с особенностями. Это не обязательно то, что она, если не видит, значит, не должна была учиться только у слепых.
9: Ну, я, может быть, вот когда маленькая Дарьяна начала двигаться, бегать, я начал все углы, как его называется?
8: Поролоном
9: обтягивать. И, ну, все, защиту делать, убирать лишние предметы. Мама сказала, этого ничего не надо делать. Все, убрал. Пускай бьется сама. В следующий раз она не будет биться.
8: И для своих 15 лет, я считаю, что сравнивая даже со зрячими детьми, она умеет многое.
0: Арьяна в белом концертном костюме готовится к выступлению, надевает серьги, улыбается. Рядом с ней мама и куратор.
10: Одна песня, завтра будет другая, посложнее.
0: Девушка за кулисами, готовится, немного нервничает. Жюри в ожидании. Девушка выходит на сцену.

0: выступала вчера в Русском драматическом театре имени Николая Бестужева на финале конкурса на Ранетту Я и получила там гран-при. Ну, конечно, я все могу сама. Практически уборка, то есть дома одна могу оставаться. Конечно, такие изысканные блюда я себе приготовить не могу, но вот такие легкие, да, лапшу могу сварить.
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений.

произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, три сонаты и три партиты для скрипки соло, шесть сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти шесть концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором четырех оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно вторая часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов
причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора. –

сцены в двух сериях. Я кричал: «Вы что там, обалдели? Что же уронили шахматный престиж, а? А мне сказали в нашем спортотделе: вот прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем.

Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете Радио ВОС.

0: выпуск новостей.
1: В Красноярске подведены итоги первого этапа проекта «Технологии без границ» для незрячих и слабовидящих. В Москве прошел молодежный форум Московской городской организации ВОС «Путь к успеху». В Анапе состоялся дружеский турнир по настольной игре «Анапоград» с участием команд из России и Беларуси. С 1 сентября отели от 50 номеров обязаны внедрить цифровую регистрацию через мессенджер «Макс». В избиркоме Алтайского края обсудили доступность выборов для людей с инвалидностью. В Московской городской организации ВОС прошел семинар «Актива» по вопросам выборов, психологической помощи и реабилитации. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Красноярске подведены итоги первого этапа проекта «Технологии без границ» для незрячих и слабовидящих при поддержке ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив». На расширенном совещании 27 августа подтверждена полная готовность площадок, материалов и оборудования. Вводная сессия пройдет 8 сентября. Ключевой партнер – Красноярская краевая спецбиблиотека. Слушатели освоят базовые и углубленные навыки работы на ПК и мобильных устройствах, сервисы госуслуг и банковских услуг. 29 августа в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошел молодежный реабилитационный образовательный форум Московской городской организации ВОС «Путь к успеху», объединивший около 80 участников. Центральным событием стала стратегическая сессия по трудоустройству молодежи с инвалидностью по зрению. Работали мастер-классы по шоу-дауну, жульбаку, адаптивной стрельбе и пилатесу. Завершился форум интерактивной программой, конкурсами и дискотекой. В Анапском обществе слепых состоялся дружеский турнир по настольной игре «Анапоград» с участием инвалидов по зрению из Краснодарского края, Крыма и Беларуси. Игра посвящена Году единства народов России. Вопросы сгруппированы по 5 тематическим блокам – достопримечательности, история, флора и фауна, культура и спорт, известные анапчане. Первое место заняла команда «Анапа», второе – Беларусь, третье – Крым. Победители получили подарочные сертификаты и сувениры. С 1 сентября все гостиницы от 50 номеров обязаны внедрить регистрацию гостей через цифровой ID в мессенджере «Макс». После считывания QR-кода персональные данные в зашифрованном виде поступают в систему бронирования отеля. QR-код динамический, обновляется каждые 30 секунд, что исключает подделку. Для гостей без мессенджера сохраняется возможность заселения по бумажным документам. 25 августа состоялось заседание рабочей группы избирательной комиссии Республики Алтай по взаимодействию с общественными организациями инвалидов. Участвовала исполняющая обязанности председателя Горно-Алтайской местной организации ВОС Екатерина Аксинина. Обсуждались меры по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью, роль волонтеров на выборах, голосование вне участка и дистанционное электронное голосование. 20 августа в Малом зале КСРК ВОС прошел семинар «Актива» Московской городской организации ВОС. Представители Мосгоризбиркома рассказали о предстоящих выборах и способах голосования для избирателей с инвалидностью по зрению. Начальник ресурсного центра отдела Московской службы психологической помощи населению сообщил о видах помощи и порядке их получения. Намечен план сотрудничества по проведению групповых и индивидуальных консультаций. В Орловской организации ВОС в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» прошла гончарная мастерская. Участники лепили из глины, развивали мелкую моторику и тактильное восприятие. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В Красноярске инвалиды первой группы по зрению могут пройти курсы компьютерной грамотности в Свердловской организации ВОС и Краевой спецбиблиотеке. Предусмотрены базовый и продвинутый уровни обучения. Занятия проводит тренер Сергей Мельчаков. Обращаться по адресу: Красноярск, улица Свердловская, дом 53А. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне же не умение поможет. Этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири. Говорят, он белыми мастак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомые? Так-так. Ход за мной, что делать? Надо, Сева. Наугад, как ночью по тайге. Помню, всех главнее королева. Ходит зад-вперед и вправо-влево. Ну а кони вроде только буквы Е. Эх, спасибо хоть заводскому другу. Хоть на учил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки, вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки, живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусь да бутылку, но во время матча пить нельзя. Я холодный, посудите сами, здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами, королей я путаю с тузами. Дюбютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Мне дай только дамку провести. Не мычу, не делюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить, ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно все же первая игра. А он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит

по голове. Я еще чуток добавил прыти, все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться, встанет, пробежится и назад. Предложил турами поменяться, но еще б ему меня не опасаться, когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком, и когда он объявил мне шах, обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек, и хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.

0: эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос», и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Цендыма Бойко. Цендыма, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы сегодня продолжаем с вами разговор о домашнем спорте, о комнатном спорте, как я это называю. И с нами сегодня на связи по телефону снова чемпион России по шоу-даун 2020 в составе сборной Москвы Игорь Михайлов. Игорь, привет.
3: Да, друзья, всех приветствую. Максим Цендыма, радиослушатели. Всем привет.
1: Ну что же, продолжим. В прошлом выпуске мы достаточно подробно поговорили с тобой о теории, о том, как все начиналось для тебя, о том, употребляешь ли ты химию, да, спортивную, будем так ее называть.
3: Выяснили, что исключительно разрешенную, и тут понемножечко.
1: Да. Еще давай напомним нашим радиослушателям, что мы выделили группы упражнений, такие самые очевидные и знакомые всем, подтягивания, отжимания. Повтори, пожалуйста.
3: Да, при, в общем-то, тренировок без использования анаболических стероидов особое значение имеет то, насколько мы сможем раскрутить собственно гормональную систему, насколько мы можем в мышцах, в теле вызвать именно анаболический эффект, то есть вот именно то самое увеличение мышечной массы. А максимальное воздействие на гормональную систему мы получаем, когда травмируем максимально крупные мышечные объемы и максимальное их количество. Ну, травмируем, я говорю о травмах, не тогда просто мы делаем упражнение, мы его, собственно, ну, травмируем. Небольшие микротравмы происходят во время упражнения, и в течение нескольких дней они залечиваются, и наступает так называемая суперкомпенсация. То есть организм лечит, восстанавливает организм не до того уровня, который был, а чуть-чуть сверху. Чуть-чуть немножечко делается, на всякий случай, небольшое прибавление. Это называется суперкомпенсация. И вот таким образом, собственно, мышцы и растут. И вот задача заставить тело наращивать вот эту самую мышечную массу, то есть вызвать анаболический эффект, и для этого нужно делать не изолированные упражнения на бицепс, вот, на трицепс, а задействовать крупные мышечные объемы и сразу несколько суставов, как минимум два. То есть при приседе у нас два сустава, как это забедренный, коленный. То есть это мультисуставное базовое упражнение, которое очень хорошо задействует большие мышечные массивы и, соответственно, очень хорошо анаболический эффект вызывает во всем теле. Вот. То же самое подтягивание. Для верха замечательное упражнение. Используется и плечевой сустав, и локтевой. Два сустава, большие мышечные объемы, спина, руки, грудь тоже подтягивается. То есть вот это как раз те упражнения, на которые надо в первую очередь обратить внимание, которые можно, кстати, которые выполнять вполне себе и дома.
1: Вот. То есть ты их выполняешь, правильно? Но я так понимаю, что это уже не просто отжимание, не просто подтягивание и так далее, да? Как ты превратил эти упражнения в нечто большее?
3: Да.
1: Ну, прям по порядку, если можно.
3: Да, я сразу хочу сказать, коль уж мы говорим о тренировке в домашних условиях, я бы сказал, что тренироваться в домашних условиях можно много-много лет эффективнейшим образом, и, на мой взгляд, спортзал для этого совершенно не нужен. Вот то огромное количество тренажеров, которые имеются в тренажерных залах, чем круче зал, тем больше там всевозможных тренажеров, но, как мы уже раньше обозначили, нужно выполнять, на самом деле, простые, эффективные, базовые упражнения, которые максимально раскручивают гормональный фон. Но, сразу опять скажу, в домашних условиях можно создать такие условия, можно, это, не, ну, в принципе, не сложно, но обязательно нужен для этого инвентарь определенный. А инвентарь нужен нам для того, чтобы именно нам было тяжело выполнять упражнения в этом 30-секундном интервале.
1: Какой инвентарь? Какой?
3: Обязательно для того, чтобы, если мы говорим о наборе мышечной массы, о наборе мышечной массы, нужно обязательно соблюдать прогрессию нагрузок. Мы с каждым разиком, или с каждой неделей, или с каждым месяцем обязательно должны нагрузку увеличивать. Только так мы свое тело можем заставить свое тело наращивать мышечную массу только при соблюдении увеличения нагрузок. Если у нас нет никакого интервала, если мы работаем только своим телом, как бы мы ни изощрялись, но в любом случае мы очень скоро выйдем за эти 30-секундные интервалы и будем выполнять упражнения, которые уже не будут так хорошо или вообще не будут работать именно на гипертрофии мышц. И для этого нужен инвентарь. Вот, давайте поговорим теперь об инвентаре, который можем мы обрести в домашних условиях. Ну, в принципе, штанга очень хорошая штука для приседа. Для низа тела замечательное упражнение – это присед, в общем, ну, становая тяга. Можно поговорить о приседе. Чтобы увеличивать нагрузку в приседе, в тренажерах используется для этого стойка, штанга. Мы кладем на плечи, приседаем. 10 килограмм, 20, 30, 100, 200, дальше у кого насколько здоровья хватит. Штангу дома поставить довольно сложно. Это довольно громоздкая конструкция, стойки, ну, не в каждую квартиру она влезет.
1: Ну да. Вот,
3: но для этого можно использовать такую замечательную штуку, как, например, жилет для утяжеления, для подтягивания, например. Вот жилет, вот лично у меня на нем 40 кармашков. В каждый кармашек вкладывается такая гирька. Гирьки, вес гирек варьируется от 500 грамм до 800. Но я себе вот купил тут трубу не так давно, напилил. И у меня есть такую литую трубу. И у меня каждая гирька 1,5 килограмма. То есть, в принципе, в мой жилет можно засунуть можно засунуть практически 60 килограмм. 40 кармашков, 1,5 килограмма, то есть почти 60. И это, ну, в принципе, позволит какое-то время вполне себе прогрессировать, оставаться в этом 30-секундном интервале. Можно просто приседать, в хорошей технике тоже не так-то просто. Потом подвешен 20 килограмм, 30, 40, можно 50. Когда возможность жилета будет исчерпана, или, например, наполовину, может быть, он разобьется, я использую для этого гантели. Гантели закатить под диван, чтобы ничего не стоит, места они не занимают. Соответственно, руки у нас две, с каждую руку по гантели, плюс этот жилет, и нагрузку можно создать очень-очень серьезную. На любительском уровне это вполне достаточно, и можно много-много лет вполне себе идти к такому уровню, чтобы в руке было по 32 гантели, заброшенных на плечи, плюс этот жилет, там, 50 килограмм, там, 40, у кого сколько. То есть, в общем-то, это дает в сумме массу 100 килограмм, с которой вполне можно заниматься дома, ну, довольно-таки много лет. Не так уж часто ребята переходят в более высокие диапазоны, 150 килограмм. Это тоже вполне жмут ребята, но 150 уже без штанги тут никак не обойтись. 100 килограмм дома вполне можно заниматься вообще прекрасно. Это тоже большое поле для работы.
1: С каким шагом нужно идти, как ты считаешь? То есть, ну, как нужно правильно увеличивать вес? Как бы ты это посоветовал делать?
3: Нужно увеличивать вес таким образом, чтобы тебе было тяжело выполнять упражнения, чтобы к 30 секундам, ну, грубо говоря, 30 условно, там плюс-минус, ты уже не мог выполнять это упражнение. То есть, если тебе становится к 30 секунде, каждый делаешь упражнение каким-то весом, к 30 секунде ты чувствуешь, что у тебя уже остались силы, значит, надо вес увеличивать. Там еще плюс 5 килограмм, допустим, по 2,5 килограмма на каждой гантели, скажем так. Опять же, все, у тебя вес упал, допустим, не 10 повторов ты можешь сделать, а 7-8 упражнений, опять немножко занимаешься, неделю-две, этот вес становится для тебя комфортом, ты делаешь 10 повторов за эти 30 секунд, проходит еще 2 недели, допустим, ты чувствуешь, что у тебя уже силы остаются, опять мы прикручиваем вес, чтобы оставаться в этом временном интервале, 30 секунд.
1: Это что касается приседания, да, или всех упражнений, которые мы будем обсуждать?
3: В общем-то, всех упражнений, да, если мы говорим о прогрессии нагрузок, абсолютно всего это касается. То есть нужно, чтобы тебе было тяжело, в 30-секундном интервале выполнять упражнение. Если тебе легко, прибавляем вес и работаем с ним уже.
1: Давай поговорим приседания, понятно, а дальше? Следующие...
3: Как аналог приседания можно использовать становую тягу. В принципе, тоже замечательное гормональное мощное упражнение, даже, наверное, мощнее, чем приседание. Ну, я лично использую приседание.
1: Давай мы об этом поговорим спустя несколько секунд, да, когда вернемся снова в нашу студию.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Цандыма Бойко. И у нас на связи по телефону чемпион России по шоу-даун 2020 в составе сборной Москвы Игорь Михайлов. Мы продолжаем разговор о домашнем спорте, о том, как можно заниматься дома физической культурой, скажем так. Ценовая тяга, что это? Да, мы поговорили о том, как приседание из приседания превратить во что-то более тяжелое.